Сегодня мне мало. На сегодня мне чуть-чуть поверить. А мама не умеет я делать. Я бы тебя не могу. Но пасан сердце. Моя чума повернула.